Time, love, joy, I need space. Love, I need me. Action!

помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом на

0: Душевное радио.
1: J-Lo, я душа.

0: Привет.
1: Сверим время. 5 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Havail Dargo готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Душевное радио. Слушай свой.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком Шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком Шоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции по итогам года может составить более 11 миллиардов долларов, превзойдя таким образом прошлогодний показатель. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. В прошлом году от продажи наших продуктов за границу заработали более 10 миллиардов долларов. По словам профильного министра, интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким. Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет. Во многих районах страны ожидаются сильные дожди. По юго-востоку прогремят грозы. При грозах в отдельных районах прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. В Минске сильный дождь будет идти весь день. Минск готовится отпраздновать свой 959-й день рождения. Для жителей и гостей города 12 сентября подготовлена насыщенная программа, фестивали и спортивные и культурные мероприятия. В музейно-парковом комплексе «Победа» пройдут 10-е международные соревнования «Сильнейшие пожарные спасатели». В центральной части города на зеленой зоне у перекрестка проспектов Машерова и Победителей откроется фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». А на площадке возле Дворца спорта с полудня до 23.00 организуют праздничную концертную программу. Там же будет работать и ярмарка. Финалом торжеств станет праздничный фейерверк в 11 вечера. Залпы раскрасят небо над городом из одной точки сквера Старостинская Слобода. На благотворительном аукционе Сотбис продали первый полностью электрический автомобиль «Феррари». Сумма составила 40 миллионов долларов. Это самая дорогая из когда-либо проданных на торгах новых машин. Один из самых мощных и самый дорогой электромобиль в мире оснащен двигателем более 1050 лошадиных сил и имеет 4 двери. Максимальная скорость 310 км в час. Проданное авто создано в единственном экземпляре. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 49 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, дожди, во многих районах осадки сильные, местами грозы и порывистый ветер. В Бресте и Витебске 17-19, Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании.

0: Душевная музыка, немного перченых новостей, сверху посыпаем тертым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И че это? Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу-шоу!
2: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Абсолютно верно. А тертый юмор с чего сыплется обычно? Правильно. Стертого калача. Тот, кто видел меня вживую, тот не даст мне соврать. Врать вообще не умею. Тертый-перетертый калач. Дмитрий Самкович, здрасте, доброго утра. Ну и вы с стороны радиоприемников, интернет-вещателей, где бы вы там ни находились, в автомобиле, под автомобилем, на остановке, под зонтом, без зонта. Еще раз подчеркиваю, мужчины, которые еще стоят на пороге туда-сюда обратно, я имею в виду быть лысым или, ну как это назвать, когда полулысый, да? Ребята, лысым лучше. Объясняю, вы можете не вытягивать руку вперед для того, чтобы понять, идет дождь или не идет. Это сразу вот прям понятно, ощущение очень клевое. Как будто муравьи по голове, мокрые, знаете, после бани по голове бегают. И ты такой весь, вау, мне же хорошо. Я приветствую всех на волне душевного радио. Рванем вперед, мы с вами классика. Классика во всех своих проявлениях, в отношениях друг к другу. И в музыке, но это обязательно. Абсолютнейшая, безоговорочная классика хитов на нашей волне. Тем более сейчас вот быстро после небольшой непродолжительной рекламы. До сих пор не знаю, как правильно их выговаривать. Modern Talking. Это тоже классика. Мы именно так подходили к диджею на наших первых дискотеках, где вот там 3 лампочки в углу мигают, и девочки распупыренные, да, стояли. Мы говорили, слушай, Modern Talking, поставь им, конечно, Talking, это же как надо. Ребят, с хорошим настроением двигаемся вперед, по этому вторнику я немножко опять запутался во времени и в пространстве, но люди в ТикТоке мне подсказали. Да, Димон, ты счастливый человек, сегодня вторник. Скоро гороскоп на всю планету. Вот хотите в ТикТоке, пожалуйста, приходите. Аккаунт ДД Самкович, там мы с вами пообщаемся за эфиром. Ну и всем добра, бобра, если вдруг необходимо, погнали.
5: Реклама. Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.

0: мясокомбинат. Каждому по вкусу.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Wind of Change. Спасибо большое. У меня появился как-то из ниоткуда такой классный друг. Накидал мне все в ТикТоке. Бомбочка. Благодарю. Так, у нас гороскоп, это можно верить. По поводу этого можно всегда там кого-то подкалывать. Ну что ты тут смотришь? Что к тебе, звезда с топором придешь? Нет, в любом случае это помогает. И если есть какая-то вера, которая помогает двигаться, пусть даже чуть-чуть придуманная извне, почему бы и нет. Так, фирменный гороскоп душевного радио «Бодрит Сима Шоу». Погнали. 18 августа, сегодня Овны. В этот день вы станете центром в любой компании. На вас обращает внимание, ищут вашего общества. Я всегда по этому поводу комплексовал, честно скажу. Не отказывайтесь от приглашений, обаяние и шарм помогут произвести хорошее впечатление. Я, кстати, смотрел, там какая-то девушка в Инстаграме, мне случайно попалась, очень сильно наезжала на Овнов. Что, мол, мы такие-сякие, с нами очень тяжело, мы всегда напролом. Я все это вот посмотрел, правда. Но знаете, у Овнов есть одна такая штуковина. Мы открытая книга вообще. Мы люди, у которых нет камушка за пазухой. Априори, я вот голову свою большую лысую на отсечение даю. Ни у одного Овна. Вот тут вот правда. Он, знаете, если недоволен, сразу бье. И все, и нормалек. Тельцы. 18 августа, интересный и радостный день, Женечка, для вас. У тельцов сегодня высока вероятность неожиданных, прям приятных встреч, веселых историй и приключений. Если же вы вдруг, не дай бог, одиноки, то можете встретить кого-то симпатичного и начать романтические отношения. По поводу симпатичного, каждый раз, если попадается фраза где-то в гороскопе, я грущу. Потому что, трескаются зеркала, когда я в них смотрюсь, ничего не поделаешь. Зато красивый внутри, да? Я про себя. Близнецы, 18 августа, очень удачный день. Многие ваши мечты могут быть реализованы. Обстоятельства складываются в вашу пользу. Это хорошо, когда, знаете, обстоятельства не налаживаются, а накладываются. Это умноженное на 15. Близнецы могут рисковать, пробовать что-то новое. Смотрите, какой день очень хороший, во вторник нам привалил. Раки, отложите все серьезные или трудоемкие вопросы на завтра. Ай, что-то мелочиться, на послезавтра. Сегодня звезды рекомендуют ракам заниматься легкой домашней работой, знакомыми и приятными делами. Причем я сейчас поймал себя на мысли, что домашняя работа летом звучит как, действительно, лук почистить, в колготке в рваные затолкать, да, вот это вот все. Потому что наступит сентябрь, и любое упоминание домашней работы у многих родителей будет вызывать спазмы. Лев, 18 августа. Лучше перенести начало новых дел, какие-то незнакомые вам задания. Опять сегодня леримся. Занимайтесь сегодня тем, что хорошо известно, что приносит вам положительные эмоции, и, я так понимаю, положительный финансовый баланс. Дева, накопились какие-то важные вопросы, которые требуют вашего вмешательства. Заряжайтесь энергией. А я говорю, это реально работает. Прикладывайте больную часть тела к радиоприемнику. Это всегда помогает. Это душевное радио. Так вот, заряжайтесь энергией, девочки. С самого утра начинайте активную деятельность. Будьте внимательны. Не упускайте из виду мелкие детали, потому что, да, из таких вот маленьких шестеренок и складывается, простите за пафос, абсолютная вселенная. Весы. 18 августа. Сегодня весам важно принимать верное решение, тщательно обдумывать свои ответы. Допущенные сегодня ошибки негативно отразятся на вашем будущем, поэтому весы, еще раз, вне зависимости от того, что уже повзвешивали, всегда есть погрешности, взвешивайте еще раз. Сколько там надо отмерять? 7 раз, правильно? Вот. Скорпионы. На первую половину дня можно планировать какие-то важные дела и встречи, а вечер оставьте для веселья и отдыха. Продуктивным будет разговор с каким-то влиятельным или профессиональным человеком. Скорпионы могут получить дельный совет, получить какую-то важную информацию. Слушайте, сегодня день копать не перекопать, да? Вы чувствуете? Вот энергетика просто бешеная, потому что ретроградный Меркурий наконец, да, остыл там за Луной, и сегодня вообще вот нам прям широкая дорога к собственному благополучию. Стрелец сегодня. Спокойнее реагируйте на происходящее, не принимайте импульсных решений. Полезно попробовать что-то новое, получить полезный опыт. Подходящий день для начала здорового образа жизни. Зная не понаслышке, одного из стрельцов вообще бесполезная штука. Я имею в виду здоровый образ жизни. Козероги, 18 августа, излишняя забота о родных и навязывание им каких-то решений принесет вам больше вреда, чем пользы. Сегодня козерогам сложно общаться, находить компромиссы в трудных ситуациях, поэтому найдите себе какое-нибудь занятие и не сидите без дела. Ну, вот единственный знак, который как-то выбился из общей такой звездной эйфории. Водолеи, не пытайтесь доказать сегодня свою точку зрения, настоять на чем-то. Лучше, да, не будем. Звезды советуют больше уступать водолеям, подстраиваться под собеседника и не затрагивать каких-то серьезных тем. День с повышенным эмоциональным фоном, поэтому водолеям нужно стараться избегать каких-то спорных ситуаций. Ну и рыбки, хай вам! Хай вам ваш аквариум. Хай это, ну, имеется в виду, здрасте, да? Рыбы, возможны сложные ситуации, преодолеть которые вам помогут близкие. Не останавливайтесь на пути к своей цели, даже если не все получается с первого раза. А любовь, она тоже такая, да? Она тоже может с первого раза не получиться. Вечером полезно расслабиться, получить удовольствие от любимого хобби, заняться приятными делами. С большего все просто обалденно. Верим, берем на вооружение и давим вперед.
1: Душевное радио. Классика хитов.
0: Ребятки, а я же отправляюсь куда? Я отправляюсь в шкаф, да. У меня там в шкафу мой белый халат, белый колпак, карты Таро. Я готов для того, чтобы кому-то что-то помочь. Можете либо звонить, либо писать нам в Телеграме свои вопросы. Но только в Телеграме будет погрешность, потому что я буду по собственному интуиции вытаскивать вам карту Таро и отвечать. Где мы в телеге? Душевное радио, чат и на телефоне я всегда тут. Я на трубе. 8017 370 45 70.

знаете, что меня расстраивает? Это вас постоянно приходится уговаривать. Ребята, берите меня тепленького. Пользуйте меня в рамках радиотерапии. Это так прикольно, это так клево. Это подсказка при помощи карт Таро. Причем это все можно делать абсолютно легко. И при помощи нашего телеграма, душевный радиочат, мы называемся, приходим, задаем свой вопрос, он тут на мое усмотрение, тут как я почувствую, как я свяжусь со вселенной, как у меня будет прямой, простите, плотный канал с оттуда. Ну, говорят, так это работает. Есть доля иронии, давайте об этом договоримся сразу. Либо по телефону прямого эфира 8017-370-4570, это минский номер. Я сейчас переоденусь, да, я очень люблю. Вы знаете, у меня даже осанка исправляется, когда я надеваю белый халат. Для того, чтобы я прям чувствую. Вот очень хочется не просто так коптить воздух, да? Очень хочется, чтобы где-то кому-то помог, кому-то обнадежил, кого-то там по шерсти, у кого шерсть есть, или погладил, кого-то наоборот против шерсти, опять же, у кого она есть, я погладил для того, чтобы электрические токи там побежали, и человек как-то взбодрился. Поэтому буду рад помочь. Радиотерапия будет на своем месте. Минут через 5-7, через пару-тройку песен. Жду, либо пишите, спрашивайте, либо да, либо нет, да? Такой ответ у нас в Телеграме, душевный радиочат, либо звоните. Ну, а сейчас, опять же, чтобы быть пополезнее, традиционные утренние советы. Вот я всегда, вот что еще там получше сделать? Знаете, самый главный совет абсолютно всех психологов, это вот буквально сегодня, я еще 5 минут полежу. Полежу, да? И получается, это самая большая вредина, вот такое поведение, которое утром вообще нас раскатывает в мелкий блин, и потом вы вялый целый день. Вот этого вот не надо. А лучше купить убегающий будильник. Знаете, что это такое? Вот я не знаю, видел, всегда хотел приобрести, я не знаю, продаются ли сейчас там будильник, да? Он, значит, звонит в определенное время, потом на таких колесах начинает от вас по произвольной траектории убегать по всей квартире. А вы такой спросонья, злой, должны догнать, выключить, пока ловите, просыпаетесь. Вот эта штука классная. Поэтому делаем себе заметочку. Никаких 5 минут еще. Будильник прозвенел, тут же бодренько поднялись и, в моем случае, кошку кормить. Бо не покормишь, потом будет беда. Так что скоро радиотерапия. Жду с нетерпением.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Все абсолютно верно, друзья. Ну, интересно же, да? Ну, давайте. Сегодня у нас Макс Рус. Макс Рус. Это наш друг в Телеграме. Задают вопрос. Бодрое доброе утро. Есть вопрос к радиотерапевту. Я прям вот все на радиотрансляции. Точнее, на видеотрансляции с нашего сайта и в ТикТоке вид, да, как у меня сразу осанка. Только вот гребень у меня, ну, вот этот врачебный сверху, что-то приуныл. Как ни надену наушники, не получается у меня быть похожим на врача, я говорю, больше на повара. А, о, вот так нормально. Итак, Макс Рус. Последние пару дней постоянно нахожу монетки. Вот стоит ли купить лотерейку и сыграть? Добре. Вот прямо сейчас произвожу манипуляции каким-то родом? Карт Таро. Надо понять ориентацию, надо понять, какая карта где на руку просится. Во всяком случае, так меня учили. Ну и вот я все это делаю абсолютно в произвольном порядке. И вот тут чувствую, со вселенной прилетела вот эту карту. Хочу вам открыть. Вот она. Я ее даже сам не видел. Итак, стоит ли купить лотерейку? Смотрим. Ага. Макс, внимание. Вам выпала пятерка пентаклей. Кризисный период. Необходимо покинуть зону комфорта, приспосабливаться к переменам. Страх утратить почву под ногами. Стабилизация ситуации со временем. Ну, гляди. Получается, что что-то сейчас в жизни там такое вот происходит. Ты, в принципе, насколько я понимаю, человек сильный, веселый, с чувством юмора, с определенным. Но вот эти вот монетки, возможно, они тебе подсказывают, в какую сторону надо хотя бы голову развернуть. Слушайте, кризисные ситуации были, есть и будут. Это и есть движение вперед. Это и есть переход на другой уровень, если хотите. Только в этом жизни, только в этом прогресс. Галина меня спрашивает в ТикТоке. Вы доктор? Не дай бог, Галя. Вот если вы увидите где-нибудь человека в белом халате, там, в колпаке, у него за спиной написано «Душевное радио», не верьте ему ни во что никогда. Я радиотерапевт, я помогаю людям быть в хорошем настроении. Надеюсь, это получается. Ну что, ну это же не страшно, вот видите. Вот таким вот образом помогаю. Я тут еще и ТикТоку тоже подбросил. Осуществится ли задуманное, Сергей? Паладий? Ну, это, я надеюсь, что это состояние души. Ну давайте, осуществится ли задуманное? Давайте еще помогу. Все честно, видите? То есть это вот ориентация карты. Чувствую, вот сейчас остановиться. Сейчас вот перебрасываю и разбрасываю. Внимание, осуществится ли задуманное? Да, абсолютно да. Абсолютно да. Сереж, можете даже в этом не сомневаться. Одна из самых сильных карт вам выпала. Это влюбленная. А это значит абсолютный карт-бланш. Куда-то там вперед за горизонт, в хорошем смысле этого слова. И отношения романтические, и страсти, сильная привязанность к партнеру. Я понял. Там любовь. С контрабасом и не с одним, да? Поэтому смело вперед, но цветы не забудь. Вот такая вот радиотерапия. Сегодня, напоминаю, каждый будний день в 8.50 с копеечками. Можете на меня рассчитывать.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. В Беларуси ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков на встрече с руководством МАРТ, Минстрой архитектуры, Госстандарта, облсполкомов, Мингрусполкома, представителями крупнейших торговых сетей импортеров. Предпосылок для роста розничных цен не усматривается. При этом торговые сети импортеров предупредили о возможном возобновлении ценового регулирования при появлении признаков необоснованного роста цен или усилении давления внешних факторов. В каком случае обоим супругам нужно уплатить налог за квартиру, рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Если ранее совместную собственность, как правило, регистрировали на кого-то одного, на супруга либо супругу, теперь регистрация прав происходит повсеместно, сразу на двоих участников совместной собственности. Теперь в случае, если совместная собственность одновременно зарегистрирована сразу за двумя участниками, то есть за супругом и за супругой, налог начислят каждому, но с понижающим коэффициентом 0,5. Как пишет Белта, например, если налог за квартиру 70 рублей, то каждому из участников нужно будет уплатить по 35 рублей. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 11 участках. На проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском, на улицах Плитвицкого, Маяковского, Воупшасова, Орловской, Денисовской, Аэродромной и Намкат. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Голодный медведь в Калифорнии пробрался в дом, опустошил холодильник и устроил пир на террасе. Курьезный инцидент попал на видео с камеры наружного наблюдения. На записи видно, как хищник трижды залезает в помещение через окно спальни, возвращаясь с новой добычей. В его лапах заметна упаковка булочек, круассан и премиальный кусок говядины. Медведь открыл холодильник, морозилку, забрал еду и сам вылез. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 49 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, дожди, во многих районах осадки сильные, местами грозы и порывистый ветер. В Бресте и Витебске 17-19, Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Ага. Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
0: Бодриссимо.
3: Вон, Хани, хочется передать привет. Слушайте, ну, вам остается только позавидовать. Мне она в ТикТок написала: доброе, бодрое утро. Вот второй день слушаю волну душевного радио.
4: Ну и как?
3: Ну, согласись. Знаете, почему вам надо позавидовать? Потому что вы только пришли на нашу радиоволну, значит, у вас впереди огромное количество всевозможных открытий, и человеческих, и музыкальных. Поэтому хорошего вам настроения. Меня зовут Дмитрий Станкович, это Бодриссимо Шоу. Эх, жаль, не получается мне скопировать знаменитый голос видеокассет. Помните, как это было?
4: Жан-Клод Ван.
3: Ну, не получится у меня. Ну, не будем. Жан-Клод Ван Дам. Я, кстати, этот голос где-то нашли. Я помню, где-то его использовали. И реально аж мурашки бежали по коже. В этом музыкальном часе что услышим? AC/DC давненько не было. Значит, TNT вот буквально после непродолжительной рекламы сразу с места в карьер. Особенно у кого есть волосы, вот хнык-хныки, да, и на каждой танцплощадке там, когда заряжаю Бон Джови там или Короля и Шута в программе. Я все время, вы этого не видите, я ж на сцене от вас далеко нахожусь, а у меня слезы текут, особенно вот девушки, да, у кого там эти конские волосы. Я говорю, ребята, девки, стряхните хайром, дайте вспомнить. Трудно поверить, но у меня когда-то тоже были волосы там до плеч, даже ниже. Представляете? Ну, надо поискать где-то фотоархивы. Выглядит, и тоже смотрю и плачу. Ребят, в любом случае, во всем надо искать плюсы. Вы на волне душевного радио в этом музыкальном часе. Обязательно узнаем утка Fast News. Это легкие, ненавязчивые новости для того, чтобы смогли где-то моргнуть, где-то пообсуждать за чашкой кофе с любимыми коллегами прямо с утра. Ну и музыка, от которой хочется жить, конечно. И подарок у меня есть, очень харизматичное место. Это парк Сула. Здесь у нас недалеко от города Минска. Это очень классно, это очень здорово. Я знаю тех людей, которые его создавали. Вот, и они прям пропитаны вот нашей национальной белорусской историей. Это очень здорово, очень классно. Надо посетить однозначно. Вот входной билет на двоих разыграю. Каким образом, пока не знаю, но соображу. Вперед, друзья! Верить в лучшее, хлопать крыльями, девочкам хлопать глазками. Мы от этого, мужчины, больше подвигов совершаем.
5: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
6: В Трицыны.
5: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
6: В Трицыны.
5: А выгодные цены?
6: Вы уже знаете ответ.
5: Все для школы и творчества. В Трицыны.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
9: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
11: Мне трезвонят мужики, все зовут на шашлыки. У меня условие, чтоб был шашлык из слонима.
12: Аппетитные шашлыки и колбаски-гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от слонимского мясокомбината.
13: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио
14: «Танцплощадка».
3: Как танцуем мы, не танцует больше никто.
15: Танцуют все!
3: Слушайте, сбросьте хайр в Телеграм. Хочу сплакнуть. У кого есть?
16: О, поехали! Поехали!

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Утка Fast News. Ну, мне тут Кинг Александр. Понятное дело, куда мне деться? Я ж не могу всего знать. Приветствую вас по поводу переводчика на кассетах. Его фамилия Володарский. Он нос говорил. Да, ну это не скопируешь, это фирма. Ребята, утка Fast News у нас на волне. Это возможность просто что-то улыбнуться, что-то узнать и так далее. Во время уборки заболоченной территории в округе Кейп Мэй, Нью-Джерси, США, Джон Каутерман нашел старую бутылку. Вот я не знаю почему, но мне так тоже хочется... найти какую-то старую бутылку с каким-нибудь посланием. Помните, я вам рассказывал, я на необитаемом острове инопланетян звал, да? Ну, мысленно. Так никто не прилетел, а так хотелось. Ну, вот есть у меня подобная заморочка. Внутри бутылки обнаружилось послание, которое в 1973 году написала 9-летняя Лори Блэр. Девочка вместе с мамой и сестрой отдыхали там. Чтобы развлечь дочерей, мама предложила им написать что-нибудь, положить записку в бутылку и бросить в море. Лори, девочка, отличалась очень богатой фантазией, а потому она придумала целую увлекательную историю о том, что ее якобы похитили, заставляет нырять за губками в кишащих акулами водах. Также юная выдумщица написала свой домашний адрес. Ну, именно благодаря адресу Джон смог связаться, правда, не с самой Лори, а с ее сестрой Али. Ну, к прискорбию, Лори несколько дней назад ушла из жизни, но Али растрогана неожиданно при этом из детства, собирается оставить послание своей сестры в рамку и повесить на стену. Очень здорово, да? Очень трогательно, жалко, что с таким вот очень... легким, грустным привкусом. Но вот это вот. Я не знаю, встречается ли у нас в Беларуси или где-то там еще, да? И так далее. Подобное послание. Но это аж руки. Вот у меня аж руки бы тряслись. Если бы я нашел вот какую-нибудь бутылку, где я вижу какая-то там бумажка и так далее, вот это было бы прикольно. Но, с другой стороны, 54 не приговор, да? Ой, впереди еще всего очень много. Это про себя, да?
1: Утка Fast News.
2: А вы вот такое ловили какие-то бутылочки, там скипер? Не было такого. Так, ну вот сейчас мне нужна будет помощь нашего телеграм-сообщества. Да, мы есть в телеграме, очень здорово, там у нас душевный радиочат мы называемся. Увидев предмет, который их ребенок нашел на улице, некие родители пришли в недоумение. Но, к счастью, есть соцсети, в которых всегда можно найти разгадки мучающих нас загадок. Такая тавтология. Итак, наши герои рассказали, что детская находка твердая и довольно увесистая, полая внутри, а в нижней части имеется лицо, чем-то напоминающее коровью... ну, у коровы ж нет лица. Ну, в общем, вот, да? Понятное дело, что внимание малыша такая вещица привлекала, но для чего она... Так вот, давайте попробуем пофантазировать. Я вам сейчас к нам в Телеграм, еще раз напоминаю, душевный радиочат. Вот ребенок родителям приволок вот такое вот. Вот раз. Так, и давайте я вам еще вторую фотографию, чтобы было понятно. И вот два. Вот как вы думаете, что это такое? Ну, у меня было несколько сразу определений. Я вначале подумал, что это кукольный театр такой напальчный, да, вот на пальце. Дима, подскажи, пожалуйста, где Телеграм найти... Андрус, ну так я говорю, душевный радиочат, мы в Телеграме. Или просто в поиске душевное радио, мы там наш логотип с тремя сердечками, вот мы там. Ребят, посмотрите телеги, как вы думаете, что это такое? Так вот, это не кукольный театр оказался. Вот интересно, разгадает кто-нибудь или не разгадает? Только не подсматривайте и не загоняйте, пожалуйста, в Google эту картинку. Попробуйте сами догадаться, что же за игрушку-то приволок ребенок своим родителям.
1: Утка Fast News.
2: Разгадка была уникальная, только непонятно, зачем лицо. Ну ладно. Ваши варианты приветствуются у нас в Телеграме. Давайте, ну, такой слегка мозг активизируем прямо с утреца. Ну и я не знаю, есть ли у кого-то мопсы. Я собачек, конечно, очень люблю. На расстоянии. Всегда убегаю. Ну, говорят, очень добрые они. Но вот... Не на ярость. На конкурсе, прошедшем в Санта-Розе, Калифорния, США, съехала, снимала самых разных собак. Цель ежегодного мероприятия, странные, конечно, люди американцы, выбрать самую уродливую собачку. Зачем им это? Ну, когда выбирают самую симпатичную, я понимаю, ну, все объяснимо. Зачем самую уродливую? На сей раз победительницей стала 6-летняя Джинни Лу, Мишель Грейди, хозяйка мопса, получила $5000. Ну вот, выбрали, что самая уродливая собачка, тоже к нам в Телеграм, такая интерактивность у нас с вами, да? Вот. Вот такая вот собачка, самая уродливая, $5000 ей дали. Ну, не знаю, по мне так они все красавчики. Слушайте, на самом деле, получается как? Они все хорошие. Ну, они же нас так любят. А преданность собак, она же вообще запредельная. Это не кошка, которая там покормила, она тебя потом кусает. Привет, мои щетки. Это я про кошку. Вот, а собачки, ну, тем не менее, вот хотите посмотреть, самая уродливая в этом году, вот такая вот. Ну и что? Ну, началось, да? Ребят, у нас в Телеграме размещена некая игрушка, которую приволок ребенок родителям. Ну, вот такой вот фиг поймешь что. Как вы думаете, для чего это все приспособлено? Заходите, ваши варианты потом почитаю. Ну, а самый оригинальный... И победительный, вот у меня подарок будет. Так что попробуйте угадать. Я сейчас закреплю эти фотографии, чтобы вы могли посмотреть.
3: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге Onliner. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Onliner. Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: бодрисимо шоу «Волны» душевного радио ТОП-5 радиостанции Беларуси. Здравствуйте, друзья. Я очень надеюсь на то, что настроение... Ну, слушайте, а под такую музыку настроение какое еще может быть? Только абсолютно прекрасное. Ну, ему тут так слегка в голову стрельнуло. Ну, прикольная игрушка. Ребенок принес. Я разместил фотографию у нас в Телеграме. У нас замечательный клевочек комьюнити. Тут душевный радиочат мы называемся. Так... Ну и что же это? Макс Рус, ну, чувство юмора есть, завидую, клизма нет, крышка для бутылки, соска для бутылки, наконечник, свисток для полива растений. Ну, Дмитрий, у меня даже в эту сторону вообще ничего как-то не понял. Голова игрушки, ну, да, но это игрушка. А, деталь пирамидки, дальше, опять, свисток полив, для прорезывания зубов, Николай считает. Ну, кстати, может, да, и следы зубов, кстати, тоже на фотографии могут быть. Но единственное смущает, что это голова коровы. Вот каким образом она свою функцию несет? Манок. На корову, Васек. Ну, может быть. Я прям представляю, да? Манок на корову. Вот зачем? Чтобы пришла, огород удобрил, или для чего ее вообще звать? Ну да, на самом деле это мелок, все верно. Это восковой мелок, представляете? Но для самых маленьких, мне тут подсказали знающие девчонки. Видимо, для того, чтобы стимулировать как-то рисование, чтобы им было интересно. Это все, корова еще и рисует, мы же малые, да? Надо как-то вознаградить. Насколько я видел... Подождите, вот Наргиз, деталь пирамидки, восковой... А, нет, это была все-таки первая Ханна, да? Ну, сейчас вот... Ну, наверное... Да, все-таки Ханна была первая, да, она угадала, что это восковой мелок для самых малышей. Вот, кто бы мог подумать. Потому что, ну, если бы мне приволокли, может, я уже просто родитель в прошлом, уже очень давнишний, не знаю, я бы повис окончательно и без поворота. Ребят, ну, вот такой еще один музыкальный... Да, Ханочка, я вас поздравляю. Я просто не знаю, с какой вы страны. Мы с вами познакомились в ТикТоке, потом вы пришли к нам в Телеграм. Но я хочу вам подарить входной билет... На две персоны. Парк Сула у нас здесь. Это такой практически этногород, где вы можете познакомиться и с историей Белоруссии, с очень большим количеством традиций. И там ощущения, конечно, потрясающие. Всем советую, кто Парк Сула еще не был, обязательно туда съездите. Это того стоит абсолютно безоговорочно. Поэтому, Ханна, будем с вами связываться, решать. Если вы не из нашей страны, ну, значит... С легкой вашей руки кому-то подарить сами. Там разберемся. Ну, а всех приглашаю вас непосредственно в следующий музыкальный час, где вместе с волной душевного радио мы с вами отлично проведем время. Никому не грустить. Смотреть в сторону солнца. Оно там есть.
1: Бодрисимо шоу, бодрисимо шоу, бодрисимо шоу. Утро будет.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Президент сегодня посещает Минскую область. Как пишет Белт, Александр Лукашенко ознакомится с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия на предприятии «Кидматек». Белорусскому лидеру представят собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия. Ранее в Беларуси такого производства не существовало. На площадях развернуто производство первого белорусского образца боевого стрелкового оружия автомата ВСК-100Б. Сейчас работа на 5 моделей, 6 модификаций боевого стрелкового оружия, из которых 4 модели приняты на вооружение. Школы Беларуси должны быть полностью готовы принять учеников уже к 20 августа. Паспорта готовности получили более 95% учреждений образования. В этом году свои двери для школьников откроют больше 2500 школ и гимназий. За парты сядут больше 1 000 000 учеников. Сегодня в Беларуси действует оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и шквалистого ветра. В таких условиях возрастают риски ДТП, падения деревьев и обрывов линий электропередачи. Важно соблюдать меры безопасности на дорогах. Водители призывают заранее снижать скорость, избегать резких маневров, включать ближний свет фар. В ветреную погоду и грозу не следует парковаться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями. На открытых участках дороги, особенно при обгоне крупногабаритного транспорта, нужно крепко держать руль двумя руками. Боковые порывы ветра могут быть неожиданными и сильными. Все пассажиры обязаны быть пристегнуты. Дети до 12 лет перевозятся в специальных удерживающих устройствах. За звание «Краса Беларуси» будут бороться 23 многодетные мамы. Финал конкурса пройдет в Минске уже в субботу. География участниц впечатляет. От столицы до малых деревень. Среди них женщины самых разных профессий. От сотрудников силовых структур до работников сельского хозяйства. В финале участницам предстоит показать не только красоту и грацию, но и творческие способности, а также умение держаться на сцене. К новостям. Компании «День рождения» не повод переплачивать суши, пицца, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Сливки Бай знает, как накормить всю тусовку выгодно. Заказывай. Гости скажут спасибо. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля 49 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, дожди, во многих районах осадки сильные, местами грозы и порывистый ветер. В Бресте и Витебске 17-19, Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла, в Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понесло.

0: утро будет здесь на волне душевного радио. Я искренне приветствую всех новых друзей. У нас в Телеграме это Ясько Сергей Александрович. Вы прям как это, я в свое время, помните, рассказывал вам сумасшедший поступок. Был у друзей в Петербурге уже тогда. Или Ленинград был еще. Не, уже, по-моему, был Питер все-таки. Ну и мы удачно погуляли в этом славном городе. Остался только матрас моего друга, там, где он снимал квартиру. Вот. И я с какого-то перепуга, вообще, ну, там чуть было измененное сознание, не без этого, купил «Историю государства российского» в репритном издании Карамзина. Я когда, ну, уже пришел в нормальное состояние, проснулся в купе и вот читал, там все было вот через ять. Вот Сергей Александрович с мягким знаком. Сергей, здравствуйте вам, доброго, бодрого. Игорь, приветствую. Ну, это новые друзья у нас, вот Лена, которые за последний момент добавились. АК-13, Вова, Татьяна, Валентина. Здрасте, ребята, очень рады, что так долго не приходили. Любочка, Джи. Красиво звучит, очень волнующе. Алина тоже, здравствуйте. Вот, ну и мы с вами идем вперед. Знаете, вот хотел вчера об этом поговорить. Помните, мы как-то... А, это Вилариба Вилабаджа, классика, да? Слушайте, а вот что является классикой конкретно в вашей жизни? Вот что для вас непререкаемый, ну не авторитет, наверное, непререкаемый алгоритм, что ли? Возможно, чему-то научила бабушка или родители в то время. И это вот вообще необсуждаемо для вас. Катя, здравствуйте, вдруг что добавились нам в Телеграм. А, классика моей жизни. Это что? Вот поделитесь своим мнением у нас в Телеграме, душевный радиочат. Давайте так, подарков у меня уже нет. Мне просто вот интересно, отличается ли из поколения в поколение эта классика? Или все-таки есть какие-то неприходящие, неуходящие вещи, которые прямо вот белая ниточка через каждое поколение? Ну, вот такой вот вопрос. Интересно с вами пообщаться. Душевный радиочат мы называемся. Классика вашей жизни. Это что? Вот задумывались когда-нибудь? Ну, слушай, сам кое-что философствовать во вторник. А когда еще? В пятницу не до этого. Особенно вечером, да? В четверг готовимся к пятнице. В среду просто пашем, потому что воу-воу-воу-воу полетели, да? А вот во вторник самое то. Ответьте мне на этот вопрос. Приходите, знакомьтесь с нами. Каждого поприветствую лично. Мы же друзья. Мы же душевное радио.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Дорогие мои друзья, знаете, что делает завтрак вообще идеальным просто? Ну, у каждого свое, конечно, чашка ароматного кофе, а яичница, глазунья на тарелочке. Смотришь, она тебе подмигивает. Други наши дорогие, коллаборация, которую вообще никто не ждал. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите в своих ближайших магазинах. Корона, Грин, Юнистор, 7 пятница, XXL, Европ, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Добрано. И отмечайте нас в Инстаграме с хэштегом душевного радио или присылайте к нам в Телеграм с хэштегом, опять же, душевное радио, и выиграйте фирменную термокружку душевного радио. Только у нас и у вас будет, больше ни у кого.
1: Патриссимо шоу, патриссимо шоу.
0: Я не знаю, может, у меня какая-то неправильная компания, но в своих, ну, среди своих друзей я очень часто слышу такое восклицание там, да? Допустим, огурчик там, который хрустит. О, это же классика! Так вот, мы радиостанция абсолютно классических хитов всех времен, всех направлений, всех народов. Что является классикой вашей жизни? Я имею в виду даже не столько музыкальной, сколько, ну, вот в более широком понимании. Олеся написала, классика моей жизни — это черный бородинский хлебушек с ароматным подсолнечным маслом, с солькой и огурчиком с грядки. И все поплыли, да, в параллельную вселенную. И я чувствую, как тапки стучат об стены студии. Санкович, ты что творишь? Завтрак давно, обед не скоро. Ну, Олеся, очень красиво, очень здорово. Ну, Серега Лянцев исключительно, это музыкальное, да, воспримем. Бонни М, Абба, доктор Албыш, ну, видимо, Албан, диджей Боба, руки вверх, Иванушки. Ну, тут мы с вами, Сережа, всегда традиционно, уже который год на одной волне. И что тут еще? А, ну, Моторен Веркштадт. Да, ну, кто бы мог сомневаться, что для вас это автомобиль копеечка, да? Ой, у меня, у дяди у моего, ну, уже, к сожалению, давно нет его со мной, родного брата моего отца, была копейка, классика, и вот этот вот запах, да, внутри, там непонятно, что там, карбюратор протекал. Я автомобилист еще тот, я по классике тоже, я могу заменить только пепельницу и девушек на заднем сидении. В автомобиле больше я в нем не разбираюсь от слова вообще нигде и никак, и когда что-то не так зажигается лампочка, допустим, на экране, ну, точнее, на панели, я начинаю просто паниковать. На самом деле масло просто долить надо, а у меня уже все, паника, все, автомобиль в хлам и так далее. Ну вот, классика вашей жизни — это что? Напишите к нам в Телеграм, душевный радиочат. Ну а коль уж классика и Type Angels Crying, ну вот классическая классика, простите за тавтологию.

0: реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

мы сегодня говорим о классике своей собственной жизни. Любочка Джи, а я зависла в музыке 90-х. И это для меня все. Я сейчас вам отвечу по этому поводу. Наверное, кому-то что-то там не понравится, но я же с вами человек откровенный, на этом и стою. Григорий наш уважаемый, галстучный, 20 лет классика. Берешь больше, бросаешь дальше, а пока летит, отдыхаешь. Слушай, ну это же работает, это самое главное. Гриш, привет вам огромный, я видел там ваш запрос где-то в личке, пока не добрался тут на старте нового сезона, загруз такой неописуемый просто. А у меня слово классика ассоциируется с одеждой почему-то. Ой, а я вот скучаю, знаете, по чем я скучаю? Слушай, а может это зимой взять да запустить тренд, я, наверное, такой буду один в Минске. А может, это была мода только в Могилеве в те времена, я не знаю. Никто не носил такие вот... у нас прям где-то в каком-то ателье, я помню, мы втроем, три друга заказали белый шарф, белая такая шапочка, извините, петух. Она надвигалась на глаза так, чтобы глаз не было видно. И смотрели мы, поднимая голову... Ну, я не знаю, как сейчас изображаю там на видеотрансляции, поднимая голову вверх. Ну, то есть так из... Ну, как получается? Так, и так ходили все в Могилеве. И клёш обязательно был. Слушай, надо попробовать. Вот хорошая идея мне пришла в голову. Попробую походить зимой в такой вот... И смотреть... Ну, такой взгляд был очень грозный. Похоже, может, от Сталлоне это все осталось там, я не знаю. Это только у нас такое было или в других городах тоже? Макс, спасибо большое. Тут насчет лампочек всяких проблем по авто в нашем чате водителей. Как Белджи на одноименных заводских складах. Каждый, и все мы сразу всегда подскажем, посоветуем, поможем. Макс, мне это вообще бесполезно. Я до сих пор, открывая капот автомобиля, чтобы залить омывайку, сверяюсь с инструкцией. Где там омывайка, а где там гидроусилитель. Поэтому вот это вообще не про меня. Каждый должен заниматься, наверное, своим делом в жизни. Ну а вот Любочка Джи зависла в музыке 90-х. Слушайте, только давайте я сразу оговорюсь. Это абсолютно личное мнение. Оно может быть ошибочным, в этом ничего страшного нет. Наша с вами музыка, которую мы любим, и которой мы искренне преданы, и без которой мы, наверное, не можем с вами существовать, это вот именно тот музыкальный набор волны душевного радио, он абсолютно другой, нежели сейчас. И дело даже не в том, кто тут более талантливый или нет. Современный музыкальный ряд, но он очень злой. Это вот, ну, у меня внутреннее такое ощущение. Ну, реально, кулаки сжимаются. Вот просто, он очень злой, он очень какой-то низкий, имеется в виду по своему исполнению. Абсолютное большинство песен в абсолютном миноре. Я вот был на «Батьковой булке» в Свислочи, там выступал Хабиб. Да, я знаю его одну песню, как и все вы, это «Ягода малинка», но я поймал себя на мысли, что там абсолютные руки вверх, и по смыслу, ну, смысл там, ну, одинаковый, как у «Руки вверх», но вот это вот один в один просто. И я вот где-то его приветствую, потому что основная слушательская аудитория там дети 5-8-10 лет. И пусть они уж такую музыку слушают, легкую, очень позитивную, очень яркую. Но а нас, у нас с вами все-таки писали люди. Сейчас больше пишут машины, это очень хорошо слышно. Вот, а у нас писали люди, а когда каждый музыкальный, там, партия музыкального инструмента прописывается отдельно, да, в те времена это там 16-дорожечные катушечные магнитофоны, это все-таки, ну, больше творчества, нежели сейчас. И поэтому, Любочка, я с вами абсолютно в зависе вот этих 90-х, 80-х, начала 2000-х, потому что там есть душа. Ну, это правда, это невозможно измерить амперметром, там, тахометром или чем там еще все это должно измеряться. Это чистое вот ощущение. И вы знаете, это видно по людям. Вот на тех же танцплощадках, там же ж и разное поколение присутствует. И вот когда врубается музыка, вот наша, люди становятся добрее. Даже молодежь становится добрее. Они улыбаются по-особенному. А вот эта современная музыка, она, ну, там, стиснув зубы, надо к ней там каким-то образом относиться. Еще раз подчеркиваю, это абсолютное имхо. Поэтому, Любочка, добро пожаловать в клуб людей, которые и любят музыку вот флюидами души. Я бы сказал бы вот так. А не маркетинговыми ходами или кто там какой топ занимает там в каких-то чартах в социальных сетях, да? Грозно прозвучало. Где моя кружечка душнила? Вот моя кружечка душнила. Муа. Это все волна душевного радио и типа Патрисима Шоу. Погнали дальше!

0: маме. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
1: Тюль всего за 10 рублей.
0: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Эй, Стюбит! Оставляю вас с Элисом Купером, родоначальником Виметала. И такое на волне душевного радио тоже есть. Ребята, отлично провели время. Я надеюсь, что вторник нормально наберет обороты и сок, и рабочая неделя полетит уже, как ей полагается. Это было Бодрисимо Шоу, Дмитрий Санко.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Президент сегодня в Минской области посещает предприятие «Кидматек», где находится собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия. Как пишет Белта, Александр Лукашенко подчеркнул, стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. На поле боя судьбу решают люди, солдаты, а для солдат необходимо оружие – это основа любой армии. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. Белорусы стали тратить больше на покупки в магазинах. По данным статистики, с начала года розничный товарооборот составил почти 65 миллиардов рублей. Это на 8% больше, чем год назад. В среднем в день белорусы тратили в магазинах 33 рубля 60 копеек. Средний чек в общепите также вырос. Белорусские ученые из Объединенного института проблем информатики Академии наук разработали нейросети для составления расписания общественного транспорта. Новый алгоритм анализирует в реальном времени десятки параметров. Пассажиропоток, дорожные заторы, погодные условия, время суток. На основании этих данных нейросеть предлагает оптимальный график движения. Сложные математические модели позволяют находить решения для многомерных задач с тысячами переменных за считанные минуты. Главный плюс новой технологии для пассажиров – транспорт приезжает вовремя, а интервалы движения стабильны. Белорусская железная дорога завтра изменит график и маршруты движения поездов. Причиной стал плановый ремонт железнодорожного моста по главному пути станции Микошевичи. По скорректированному расписанию будут ходить составы на участке Каринковичи-Лунинец. Изменения коснутся состава межрегиональных линий эконом-класса Полоцк-Брест. Он поедет по маршруту Полоцк-Жидковичи. Также поезд межрегиональных линий эконом-класса Гомель-Гродно отправится от станции Гомель 18:45 на 2 часа позже. Маршруты электричек на участке Каринковичи-Жидковичи Лунинец также изменят. К новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Домино с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за 1 копейку. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 49 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Года на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, дожди, во многих районах осадки сильные, местами грозы и порывистый ветер. В Бресте и Витебске 17-19, Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLG-Атлант-М.by. BLG-Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин сегодня посещает Оршанский мясоконсервный комбинат. Как передают Белта, в числе ключевых тем загрузка мощности, развитие сырьевой базы и перспектива увеличения объемов выпускаемой продукции, включая мясные консервы и детское питание. Напомню, Оршанский мясоконсервный комбинат перешел в доверительное управление агрокомбината «Дзержинский». Депозиты физлиц с начала года демонстрируют хорошую динамику и превысили 25 миллиардов рублей в эквиваленте. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров. По его словам, практически полностью этот прирост обеспечен именно за счет вкладов в национальной валюте. Большинство жителей страны вкладывает средства в долгосрочные депозиты, причем не просто в долгосрочные, а в безотзывные. Доля таких вкладов в общем объеме срочных депозитов в белорусских рублях превысила 85%. Должников по имущественным налогам в Беларуси будут по-новому стимулировать своевременно платить. Как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения. Несвоевременная уплата, либо же вообще неуплата имущественных налогов больше не признается административным правонарушением. Теперь, если гражданин не рассчитался по своим налоговым обязательствам до конца текущего года, а размер неуплаты превышает одну базовую, то в следующем году при исчислении налогов ему дополнительно к предъявленной сумме насчитают еще 15% от той суммы, которую он не доплатил. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие. Снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держит в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка. Евро 3 рубля 49 копеек. 10 юаней 4 рубля 49 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, дожди, во многих районах осадки сильные, местами грозы и порывистый ветер. В Бресте и Витебске 17-19, в Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
7: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
8: Душевное радио. Доброго

0: скидки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко. 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов.

0: Мясокомбинат.
1: Слонимский мясокомбинат. Каждому по вкусу.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Недушный день.
1: Вот так весело, задурно испанский поп-дуэт Соника и Селена рассказали нам о том, что является их движущей силой во вторник. Они вот танцевали всю ночь и призывали нас только что это сделать. Ну, как хорошо, что до ночи, до той самой ночи еще очень-очень много времени впереди. И если вдруг мы решим ими вдохновиться, то у нас будет время найти на это силы. Ну, вот скажите, танцы уже как-то не те. Раньше танцевать всю ночь далеко. Да, несколько ночей подряд, да, да, и ночью, а потом можно было днем продолжить или пойти на пары и нормально день провести, и вполне бодро. А сейчас, чтобы танцевать всю ночь, нужно не знаю сколько ночей перед этим спать, а потом нормально так позавтракать, проверить давление. Но если идти на вечеринку, то обязательно, чтобы там где-то дежурила бригада скорой помощи. Ну, все раньше было легко и естественно, ну а теперь мы уже больше внимание уделяем восстановлению. Новые впечатления нужны, но уже образ жизни и ответственность, и вообще полнота бытия ощущается по-другому. Нужно ритуалы какие-то проводить для вот этого счастья, для ежедневного, вызывать себя на какие-то вот такие подвиги. Ну, редко, но еще, конечно же, можем, естественно. Потому что, ну вот, какие-то такие выходы из зоны комфорта, они ту самую полноту жизни нам и дарят, да? А жизнь хочется ощущать, почему полная. Хочется любить эту жизнь, хочется каждый день этой самой жизнью наслаждаться. Любовь! Сегодня мы как будто немножко ощутили осень, кое-где по стране дожди, и солнце не видно, и какая-то легкая меланхолия нападает. И да, о любви очень хочется говорить, такую погоду, хочется обниматься. И я вот так вот через радиоэфир вам дарю свои объятия, говорю привет, привет во вторник. Что будем сегодня делать? Сегодня будем друг другу дарить теплые приветы, как обычно, как мы уже привыкли, это наш ежедневный ритуал по будням с 12 до 2. Пишите в телеграм-чат Душевного радио о том, кому сегодня какие приветы шлем, кого с чем поздравляем. 18 августа. Вы представляете? Еще 2 недельки с небольшим хвостиком. 2 недельки. Вот я, наверное, еще обсчиталась. Ну-ка, давайте проверим, насколько хороша. Я вам математик. А, чуть меньше 2 недель осталось до окончания лета. Что делать? Что делать? Любить каждую минуту. Пишите о том, что хорошего сегодня у вас сегодня намечается, что хорошее было 18 августа в вашей жизни, кого с чем будем поздравлять. Я хочу, чтобы мы все сегодня словили ощущение, что жить – это клево.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Недушный день.
1: Будет так, как ты захочешь. Желаем мы хорошим людям, в чьей адекватности безоговорочно убеждены. И именно таким людям нужно желать исполнения желаний, потому что, ну, мало ли, кто о чем подумает и о чем мечтает на самом деле. Ну, что только свою жизнь я не пробовала. И уже и карту желаний составляла с подружками на девичнике было. И от руки желания тоже оформляла. Это очень все вовлекает в процесс. Идеи не растворяются на экране, так хорошо можно сформулировать, сконцентрироваться. Вообще, люди говорят, что мечту нужно описывать. Описывать так, будто она уже сбылась, осуществилась, и без всяких частичек «не», так точно Вселенная услышит. Но, с другой стороны, это какая-то тоже лженаука, самоубеждение, что вот-вот-вот, давай я правильно сформулирую все, и обязательно оно получится. А вы что считаете? А вы как считаете? Можно захотеть чего-то очень сильно и, не прилагая усилий, просто по стечению обстоятельств, по каким-то неведомым нам законам, оно все возьмет и раз осуществится. Но прямо сейчас отвечать не обязательно, можно подумать и написать в телеграм-чат Душевного радио. Сегодня там мы собираем не только приветики, но и общаемся на любые интересные во вторник темы. Ну а что сегодня я вам могу предложить за активность в соцсетях? Смотрю, что у меня есть сливки. Да, у меня есть 10 промокодов на сайт сливки.бай. Такое жирненькое предложение для окончания лета, для августа месяца. Там любые самые выгодные предложения можно найти. Так что делитесь своими историями. Мечта, вот та самая, которая в небе летает. Как вы ее осуществили? Усилия прилагали или все-таки карта желаний сработала? Жду вашей истории в телеграм-чате Душевного радио.
2: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Надо как-то ритм задавать дню, а то с такой погодой дождливой хочется только прилечь и расслабиться. Но уютно, уютно у нас на душевной волне. Мы вещаем там, где ловит интернет, и во всех городах нашей большой страны, из Минска. Привет, большой шлем всем, всем, всем, кто сегодня с нами на душевной. Уютно во вторник августовский такой расположился, где бы вы ни находились, на работе, где-нибудь на рыбалке, знаю, что рыбки, неважно, когда там дождь за окном или наоборот солнечно, все хорошо идет и клюется. Ну, вообще-то, сегодня много у кого очень даже бодрое и такое энергичное настроение, потому что многие появились на свет именно 18 августа сегодня, но много лет назад. И поэтому с утра у тех, кто ждет поздравлений, особенно такое заинтригованное, что ли, настроение, потому что мы за временем начинаем вести подсчет количества друзей. Да, во-первых, друзей уже не так и много, вот, и мы смотрим и замечаем обязательно, кто же нас поздравил. Так, брата Вячеслава с днем рождения поздравляет Ольга. Сестра желает хорошего, крепкого здоровья, чтобы, приходя в гости рядом с аптечкой, вы не сидели, Вячеслав. Настроение вам хорошего. Много-много энергии для танцев под разные биты и счастливых моментов в жизни. Очень любит вас семья Карпилович. Ну и приветик от племяшек Майки и Анюты тоже вам отправляет в этот 18-й день августа. С днем рождения! Ну а еще приветы летят по всей стране подружке-соседке. Вот повезло. И даже еще однокласснице. Сколько ролей у Тамары Макарчук. Тамаре желает подружка, одноклассница и соседка. Вы наверняка знаете, кто это. Солнечного настроения, задора и душевного тепла. Тоже все хотят себе доброго, веселого, хорошего настроения. Но кто, если не мы, его сами себе постараемся создать. Оно где-то там включается. Тумблер. Нужно только найти нужную кнопочку. Но если вдруг мысли об окончании лета окончательно сгоняют тоску, есть такой момент. Не любим мы прощаться с чем-то очень приятным, то давайте продлим лето. И у душевного радио есть идея, как это можно организовать. 5 сентября на площадке около Дворца спорта в Минске в 19:00 будет танцплощадка от душевного радио. Главные хиты юности на мега-вечеринке. Не то, что вспомним, а озвучим. Просто ностальгия будет на полную катушку. А еще... Ностальгия будет еще визуальной, потому что мы вас ждем в образах тех самых лосинах, варенках, олимпийках и кожанках. Надо переодеться и прийти на ретро нашу дискотеку, до танцплощадку от душевного радио, подпевать, подтанцовывать и обязательно выигрывать крутые призы прямо там, прямо возле Дворца спорта. Будет точно жарко, а у тех, кто будет в ретро-образах, фантазии ваши не ограничиваем. Преимущество на вашей стороне окажется. Да, от наших партнеров будет больше шансов выиграть подарки. Поэтому уже сейчас можно придумать, в чем пойдем навстречу с душевным радио 5 сентября вечером. Хорошая будет суббота. Ну а пока у нас вторник. Вспоминайте, кого и с чем сегодня будем поздравлять, и пишите в телеграм-чат душевного радио.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
5: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
6: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент Минской области посетил предприятие «Кидматек». Как пишет Белт, Александру Лукашенко представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец автомата ВСК-100Б. Белорусский лидер особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил его качество и востребованность. Александр Лукашенко ознакомился с образцами боевого стрелкового оружия и технологическими процессами его производства и дал высокую оценку увиденному. Тем не менее, президент настраивает оружейников не останавливаться на достигнутом. Главе государства подарили первый отечественный автомат, еще один, но охолощенный, глава государства поручил разместить в экспозиции Дворца независимости. В каком случае обоим супругам нужно уплатить налог за квартиру, рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Если ранее совместную собственность, как правило, регистрировали на кого-то одного, на супруга либо супругу, теперь регистрация прав проходит повсеместно, сразу на двоих участников совместной собственности. В случае, если совместная собственность одновременно зарегистрирована сразу за двумя участниками, то есть за супругом и за супругой, налог начислят каждому, но с понижающим коэффициентом 0,5. Как пишет Белта, например, если налог за квартиру 70 рублей, то каждому из участников нужно уплатить по 35 рублей. Минск готовится отпраздновать свой 959-й день рождения. Для жителей и гостей города 12 сентября подготовлена насыщенная программа. Фестивали, спортивные и культурные мероприятия. В музейно-парковом комплексе «Победа» пройдут 10-е международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель». В центральной части города на зеленой зоне у перекрестка проспектов Машерова и Победителя откроется фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». А на площадке возле Дворца спорта с полудня до 23:00 организуют праздник. Концертную программу. Там же будет работать и ярмарка. Финалом торжеств станет праздничный фейерверк в 11 вечера. Залпы раскрасят небо над городом из одной точки сквера «Старостинская слобода». На благотворительном аукционе «Сотбис» продали первую полностью электрический автомобиль «Феррари». Сумма составила 40 миллионов долларов. Это самая дорогая из когда-либо проданных на торгах новых машин. Одним из самых мощных и самый дорогой электромобиль в мире, оснащен двигателем более 1050 лошадиных сил и имеет 4 двери. Максимальная скорость 310 км в час. Проданное авто создано в единственном экземпляре. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 49 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, дожди, во многих районах осадки сильные, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Витебске 17-19, в Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла, в Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибек.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Рутина замедляет ход часов, потому что уже безразлично становится, куда указывают стрелки, и если ничего новенького в этом дне ждать не приходится, правильно? А если же впереди мелькает что-то интересное, путешествие или встреча долгожданная, или даже привет ждем, когда же прозвучит на душевном радио, то сразу день преображается, правда? И уже как-то не так усталость проникает в поры. Мы как будто вдыхаем чистый воздух, а не вот это вот все, от чего унынием наполняется тело. Душевное радио в эфире. Привет-привет всем. Обеденный перерыв сейчас по всему миру, по всей нашей часовой полосе, в нашем поясе. А что у нас происходит? Мы легко узнаем. Телеграм-чат напишите о том, как проходит ваш день, кого и с чем сегодня можем поздравить, кому бодрящий привет отправим, а в нем нуждаются те, у кого за окном барабанит по подоконничку, по откосам дождь. Да, звуки дождя кого-то расслабляют, на кого-то тоску насылают, а мы будем тщательно за погодой вот эти все последствия меланхолии убирать. Стираем ее, наоборот, на лицо возвращаем улыбки и дарим друг другу хорошее настроение с помощью приветов. Пишите в телеграм-чат душевного радио, кому и что сегодня передаем.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Нас не догонят и никакой одышки. Пульс в норме, но звучит как мечта. И лицо не блестит, ну потому что адаптировались уже к работе. Но мы почему-то очень боимся показать свою усталость. Если вдруг тренировка не так легко дается, тренировка или рабочий день не так легко даются нам, как хотелось бы, но почему-то держать то самое лицо, тот самый хвост и нос, да, вот как-то в положении таком очень гордом и бодром и заряженным, вот это считается высшим пилотажем. Но ведь успеха добиваются те, кто и в какой-то момент и с пульсиком борется, и с одышкой, и не боится вспотеть, да, вот это для лица блестящего, потому что трудности ведут нас к тому самому бегу, где нас могут не догнать, к форме хорошей спортивной. И мы так день за днем с вами улучшаем свои показатели, да, в разных сферах, по чуть-чуть. Как говорит мне мой друг, если у меня сегодня есть ручка и блокнот, а завтра ручка, блокнот и ластик, то день уже прожит не зря. По чуть-чуть, маленькими шажками двигаемся дальше. Ну а куда мы идем? Что происходит в мире? Посмотрела на тренды современные. Только-только вот лето перестало буквально денек нас радовать, как я сразу с бикини-новостями, с модой на формы к вам выхожу. Есть, потому что что сказать? Бодипозитив, он очень долгое время был в моде. Мы восхищались красивыми разными формами строением тела, ели, что хотели. Хотели, занимались чем-то активным, а хотели, играли в падл, говорили всем, что это спорт. Ну а в моду возвращается все, как мы знаем, ну и не всегда то, чего мы очень хотим. В моду возвращается телосложение такое, знаете, кожа до кости, как ты же, бабуля моя, говорила. Я не знаю, честно, что с этим делать. Бодипозитив как будто все в упадке. Хотя те, кто позитивно относится к строению своего тела, по-моему, наоборот, переживут всех худышек, пробегут дольше, да, не упадут и будут с красивым розовым румянцем. В общем, да, теперь худеют все. Худеют, диеты снова разные в топе, самолишение, самоограничение, спорт на износ, сушки бесконечные. Но я предлагаю за это съесть пироженку. Вот такую новость, которая прилетела, а мы ее не ждали. Я предлагаю продлевать бодипозитив, и если вдруг еще кто-то не выставил в соцсеть фотографию в купальничке с пляжного сезона, я тоже такая, ничего не оставляю, а вот надо, давайте будем позитивны не только в отношении своего тела, еще в отношении взглядов на мир, правильно? Смотрим на мир радостно и весело. Ну и как-то поднимать настроение придется сегодня, буквально через песенку. Встретимся с вами, чтобы приветами поделиться. Пишите их в телеграм-чат Душевного радио.

0: Реклама.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Привет в обед на душевном радио.
6: Без всякой рекламы уже знаете, что у нас на душевном радио происходит, как мы общаемся. Телеграм-чат есть у нас, душевное радио с тремя такими красными, яркими сердечками. Вот от Димы, одного утреннего Санковича, от меня и от Димы Кустова, который тоже скоро к нам придет, пускай выздоравливает поскорее, возвращается в эфир. Ну а мы с вами тоже друг другу пересылаем свои сердечки, свои слова любви. Вы говорили, но не только мне, друг другу. Мы их отправляем вот так вот по эфиру. Пишите в телеграм-чат, кому и что сегодня будем говорить. 18 августа на календаре. Само не верится, как быстро бегут дни летние. Но это и хорошо. Значит, у нас очень много событий. И сегодня день наполнен чем? Ага, а вот чем. Светлана пишет, что сегодня в ее коллективе у замечательной девушки Катюши день рождения. Поздравляем, Екатерина, вас. Присоединяемся к коллективу, который уже и цветами, и объятиями, и словами хорошими одарил. Но все ваше окружение, вот знаете, чего для вас захотело? Захотело, чтобы вокруг витали только положительные эмоции. Интересно, с чем связана ваша работа? Если положительных эмоций там не хватает, настроения замечательного вам, удачи. А может, и хватает тех самых положительных эмоций, но все равно хочется, чтобы их было больше и больше. А потом, так вот, вот подпись. Коллектив магазина «Соседи» на улице Лещинского, 1. Передает Катюше привет. Катюша и все-все-все, кто сейчас в магазине «Соседи» находится, вам огромный привет от душевного радио. Конечно, будем ставить песни, будем зажигать и танцевать. Хотелось бы увидеть, как вы танцуете у себя прямо на рабочем месте. Ждем видео в телеграм-чат душевного радио. А Карина пишет, что сегодня тоже день рождения и тоже у замечательного человека. Складывается впечатление, что 18 августа только у таких людей и праздник. Фантазеру привет от Карины. Желает исполнения всех планов и огромного-огромного счастья. Солнечных дней, чтобы ваша лодочка и плыла, палатка не скучала. Крепко обнимает и везет подарок Карина. Ну, а да, пора лодочек, к сожалению, скоро действительно уже сойдет куда-то. Я не знаю, есть ли зимние лодки. Палатки я точно знаю, что есть зимние, и можно еще в любую пору года ночевать любителям, да, такого образа жизни и времяпровождения. Это, конечно, большой бонус, что есть подогревом все, но вот а лодка, это, конечно, вопрос. Но если лодочка вашей семьи касается, то, конечно, пускай долго-долго плывет, и пусть будет интересным. На берега смотрите, но в лодочку возвращайтесь. А еще Юра передает привет. Нет, Юрий. Александр передает привет. Сын папу поддерживает. И давайте своим примером, Юрий, покажите, как мы умеем зажигать. Но хотелось бы, конечно, чтобы мы взяли и нашли на это время, взяли и нашли силы и настроение. Давайте потренируемся.
5: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шебека.
1: После «Короля и шута» захотелось узнать, как выглядит ваш танец гениальности. Но вот бывает, что-то случается хорошее в жизни, мы с собой, наконец-то, хоть на секундочку, да, начинаем гордиться, просто уповаем в своей гениальности, купаемся в ней, ликуем от того, что, наконец, что-то да удалось. И вот этот танец гениальности, как выглядит? Он максимально какой-то несуразный, он не для всех, он вообще не для посторонних глаз, но в целом вот эти движения, которые мы с закрытыми глазами, с наслаждением делаем со своим телом, и вот эта вот загадочная улыбка, и гордость распирающая. Мне кажется, в эту минуту мы самые красивые, вот это лучшая наша форма. Но и такие танцы своей гениальности посвященные читают, танцуют люди, которые, например, дети, которые уже прочитали школьную программу. Помните, в детстве этот список книг на лето не давал расслабиться окончательно. Он был каким-то камнем преткновения в любых семейных обсуждениях, а вот прочитаешь книгу, вот тогда куда-нибудь там и отправишься с палатками, с друзьями куда-нибудь в лес или в лагерь, да, поедешь или берешь с собой куда-нибудь эту книгу. Конечно же, не открываешь. Кто из нас эти книги в детстве с радостью глотал, поглощал? Еще дело было в скорости чтения, да, кто-то быстрее, кто-то до сих пор вдумчиво в тексту отдается и не спешит за какими-то сверхвысокими рекордами. Ну, сканирование, да, есть метод фотографической памяти, но ученые все равно ставят под сомнение, под глубокие такие сомнения в том, усваивается эта информация хорошо или не очень хорошо, которая быстро прочитана нами. Надо вдумчиво все делать. Поэтому вдумчиво мы не только читаем, мы и сообщения пишем. Каждое слово как золотой слиток. Да? Мы из себя вот самое ценное вот так вот в телеграм-чат душевного радио отправляем, чтобы приятно сделать нашим близким. Евгения, привет, попросила передать маме Алисе Чернявской. Пишет, что вы, Алиса, самая лучшая мамуля. Но, честно, ребенку очень, наверное, тяжело от вас отделиться, Олеся, потому что вот нынешний тренд на этих самых лучших родителей – это очень сомнительная история, потому что от хорошего родителя, ну, не хочется уходить, не хочется сепарироваться, какое слово модное. Поэтому, Олеся, вы хоть и лучше, мамуля, но будьте чуть-чуть похуже, чтобы Евгению все в жизни удалось. Светлана просит поздравить доченьку Виталию с 20-летием. Пожелать хотят доченьке своей красавице и здоровья, и радости, и счастья. И мама, и папа, и брат с семьей присоединяются к поздравлению. Тут уже и спутника вам желают. И, ну, в общем, любви невероятной. В общем, они хотят, чтобы наконец-то вы поняли, что уже все можно. Можно устраивать свою личную жизнь в 20 лет. Да, ну и мир, конечно, после таких пожеланий, естественно, должен преобразиться. Смелости вам и легкости пути тоже мы на душевном радио желаем. А преобразиться, кстати, тоже поможем. Именно вам, Виталия, который отмечает сегодня 20-летний юбилей, мы дарим, вот так получилось, билетик в мир чудес и преображения в салон красоты Пикадилли. Аплодисменты маме Светлане и Виталии. Просто это такое финальное поздравительное сообщение в этом часе. Я решила вас вот так вот порадовать, побаловать. Вы отправитесь на педикюр с долговременным покрытием в салон Пикадилли. Это место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. То, что нужно. Салон красоты премиум-класса. Легко найти в микрорайоне Лебяжий в Минске. Здесь каждый почувствует себя клиентом номер один. Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги, салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображения. С чем мы вас, Виталия, и поздравляем. Расскажу за кадром, как получить свой подарок. Ну а я продолжаю собирать ваши истории о мечте. Да, и в следующем часе кому-то из вас, авторы чудесных, мотивационных историй, достанется подарок от душевного радио и Сливки бай. Сайта Сливки бай. 10 промокодов. Пишите о том, как нужно формулировать мечту. Нужно ли ждать после того, как сформулировали, что она на вас свалится. Откуда-то вот эта вот гора счастья и того, чего захотели, чего пожелали. Либо нужно идти и добиваться. Жду ваше сообщение в телеграм-чате.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Белта. Президенту представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б. Александр Лукашенко ознакомился с образцами боевого стрелкового оружия и технологическими процессами его производства, а также дал высокую оценку увиденному. Минобразование определило тему первого урока в новом учебном году. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Методические материалы, презентации и сценарии из библиотеки единых уроков будут размещены на национальном образовательном портале. Где в Беларуси активнее всего развивается торговля, рассказали в март. Лидером роста стал Минск. Там прирост за 10 лет составил 60%. Более стремительно развивается торговля и в Минской, Брестской и Гомельской областях. Прирост 28, 17 и 15% соответственно. Наименее динамичной оказалась Могилевская область, всего плюс 4%. За последние десятилетия количество торговых объектов увеличилось почти на 21%. Топ-5 любимых литературных персонажей у зумеров составила одна из российских книжных сетей. Треть молодых людей самым любимым литературным персонажем считает Шерлока Холмса за интеллект и самообладание. На втором месте расположилась Гермиона Грейнджер из «Гарри Поттера». Ей отдали голоса 17% опрошенных. Третьей в рейтинге оказалась Скарлетт О'Хара из романа «Маргарет Митчелл. Унесенные ветром». За нее проголосовали 13%. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,49, 10 юаней 4 рублей 49 копеек, 100 российских 3,56.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 7 до 14 тепла, днем в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Витебске и Гомеле до 23 тепла, в Минске плюс 22, возможно, осадки. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017 388 77 9.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Правда, недушный с каждым днем, как будто к осени приближаемся, и погода нам на это намекает. Мы-то внутри готовы продлить лето. Так, продлеваем мы лето, банкет нам нужно обязательно как-то еще вот растянуть это удовольствие. Потому что это удовольствие жить летом, родиться летом, что-то летом праздновать, выезжать куда-то. Ну, естественно, большой праздник мы себе можем организовать в отпуске. И как будто отпуск – это идеальная среда для осуществления любой мечты, которую накопили, которую загадали, которую себе придумали. О мечте говорим в этом часе на душевном радио. Сколько есть техник загадывания этих самых желаний. Вот мы формулируем. А что из этого получается? Жду вашей истории в телеграм-чате душевного радио. Может быть, кто-то съел бумажку, пепел от бумажки, на которой написано желание, и все получилось. Может быть, кто-то оформил карту желаний. Это когда из журналов, из интернета вырезаем, расписываем, вот так вот подчеркиваем, акцентируем вселенной внимание именно вот на этих целях и задачах, и как будто вот это все у нас потом преображается, действительность меняется, как в матрице, да, матрица меняется. Кто как загадывает желание и у кого что из этого получается, узнаю в этом часе. Но вот тоже кажется, надо как будто брать все в свои руки и действовать. Но это мое мнение, что может быть вот так вот на вселенную уповать постоянно и только мечтать, ничего не делать. Может, это нереалистично, несбыточно. Разубедите меня, да, вот вдруг вы та самая или тот самый человек, который загадал, или вы боитесь рассказать. Ну, не знаю, давайте вам добавим смелости. Самые интересные истории в конце этого часа подарю 10 промокодов на сайте «Сливки бай». Такой вкусненький, самые-самые-самые жирные сливочки, скидочки там собраны вот так вот в одном месте. Тоже все желания, чтобы наши помогли, смогли реализоваться. Будем слушать ваши истории, будем смотреть. Может, захотите пообщаться со мной и в прямом эфире. Телефоны студийные есть на сайте душевное радио.бай. Звоните, пишите, жду.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Недушный день.
1: Кэтлин Джон, Джон Пол Ларкин с детства очень сильно заикался. И из-за этого ему как-то не нравилось общаться с людьми, потому что все обращали внимание на этот нюанс. Прятался он постоянно за фортепиано, просто играл на инструменте и так выражал себя. Не мог что-то четко сказать, зато очень здорово импровизировал и увлекался джазовой именно импровизацией с Кэтом. И где в этой импровизации голос имитирует звуки разных инструментов, музыкальных инструментов. И вот так шаг за шагом Джон Пол Ларкин превратил свою большую проблему, которая мешала ему нормально жить, в такую фишку уникальную. И в 52 года записал трек «Scatman», который мы только что слышали. Но это как будто гимн. Гимн – доказательство, что любой человек может преодолеть свои страхи, выйти на публику, если это главный страх. Ну, а может быть, это не то, что страх, может, как-то и мечтой он может стать в какой-то момент, да? Страх, как мы привыкли называть страхом то, чего боимся, но ведь вот он боялся выйти на публику, но очень этого хотел. Вот так вот плавненько страх перетек в какую-то главную мечту, цель, и у этого музыканта удалось. Ну вот смотрите, кто-то очень сильно мечтает. Какие у нас мечты? Они же могут быть очень амбициозными, они могут быть разными, абсурдными или, ну, кажется, такими высокими и сложными, что когда оно все сбудется, исполнится, хорошо, если у нас и в этой жизни, другой как будто у нас и нет. Но я в этом часе собираю истории о мечте, и меня вдохновила история белоруса, который недавно пробежал вокруг озера Нарыч, ну и близлежащий озер. Там, по-моему, Мястро озеро еще было. Ну, там еще маленькие такие есть, кругленькие, чистенькие. Челлендж был у Игоря Вольного. Написали порталы о бегуне-путешественнике. Ну, помните, как зимой был лыжник Андрей Свистун? Тут уже у нас летом другой бегун-путешественник Игорь Вольный. Он за 6 часов пробежал вокруг Нарыча, вот такой круг сделал по озерам, 56 километров, чуть больше, 56 с хвостиком километров за 6 часов 25 секунд. Средний темп 6 минут 53 секунды, то есть выбежал из 7, но какое расстояние преодолел человек. Мы вот так вот, видимо, очень сильно хотелось ему размяться, потренироваться, либо провести какую-то черту под отпуском, ярко его так вот отметить, потом чтобы всем рассказывать, как ты провел отпуск, да? Что было запоминающегося интересного? А вот я пробежал вокруг озера. Ну, молодец, спортсмен, ну, очень мне нравятся люди, которые ставят перед собой цели, их добиваются. Здоровья спортсмену пожелаю. Пускай восстанавливается легко. Ну, а я сейчас в этом часе собираю ваши истории о мечте. Разные, интересные. Кто как добивался желаемого и какого-то результата. Ну вот, например, Олеся написала, что мечта, по ее мнению, у человека должна быть обязательно. Желательно не такая уж и доступная, а то сбудется, а потом что, сиди, скучай. Так написала Олеся. И рассказывает, что каждый день сбываются маленькие мечтульки. Она так мило их назвала. Улыбнулась, проснулась, обняла детей, пошла покорять мир. А вот большая мечта у нее впереди. Идет к ней не спеша, чтобы не спугнуть. Олеся, пускай ваша мечта не пугается ваших амбиций, а наоборот, притягивает вас все ближе и ближе, пускай как можно скорее она исполнится. А Мария написала, что однажды как-то было время, она даже не знала, как заправлять нитку в швейную машинку, как вот это все соединять. Для меня это тоже тут еще квест. Не всем даются такие навыки. Но желание творить красоту было сильнее, и она купила швейную машинку. То есть не умела, даже боялась подойти, но мечтала освоить этот инструмент, эту шайтан-машину. И мелкими шажочками училась соединять детали одежды, и пришло время, сейчас у нее 4 дорогие швейные машинки, они стоят не как экспонаты, а вполне себя, наверное, я надеюсь, отрабатывают, правильно? И сама теперь она изделия продает, которые шьет, безумно собой гордится, ее мечта исполнилась благодаря стремлению и желанию. То есть не сложа ручки сидел человек. И все получилось. Ну, пришло время загадывать следующие, да, желания. Амбициозные, красивые, вдохновляемся друг другом. Пишите и вы в телеграм-чат Душевного радио о том, как правильно нужно мечтать, чтобы все обязательно получилось. И в конце этого часа автору самой интересной истории подарю 10 промокодов на сайт Сливки Бай.

0: ищете смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
2: Видите, мы вдохновляем друг друга. Только что в инстаграм душевного радио Карина написала о такой чудесной новости. Ей стало интересно, что было на небе в день ее знакомство с молодым человеком. Она увлекается астрономией. И вот Карина увидела в интернете новости и решила поделиться со мной. А я уже с вами. Я же всем самым интересным всегда делюсь с вами, душевно и радиоактивно. Итак, есть такой сайт у НАСА. Там это очень романтический такой тренд. В соцсетях я вижу, он набирает популярность. Пары узнают, какой НАСА сделала снимок в день, в любой день, который для людей почему-то стал таким необыкновенным, знаменательным. Какой-то запоминающийся день. Космическое агентство публикует на своем сайте ежедневно фото с телескопов. И каждое, конечно же, уникальное, невероятное. Там и им личный путь, и звездочки. Ну, на большую-большую такую выдержку поставлены вот эти все аппараты. И поэтому качество фотографий, ну, просто великолепно. Просто фотообои можно делать и на потолок, или там на стену. Очень интересный тренд, я уже посмотрела, но только там один нюанс: до 2015 года можно посмотреть. Поэтому если вдруг что-то знаменательное было до 2015 года, все, не узнаем, каким было небо в этот день. Ну, мы же просто к небу постоянно обращаемся. Сегодня в нашей теме, когда загадываем желание, мы же смотрим туда и на звездочку падающую загадываем. Тоже многие писали, что так именно делают. Кто-то рассказывал о том, что сработал элемент этого испепеленной бумажки, что-то там попало во вселенную, и желание осуществилось. Но вот у Ларисы желание было попасть на Славянский базар в Витебске. Она всегда по телевизору смотрела, была мечта увидеть амфитеатр живьем. И вот приехала в Витебск, побыла на ночном концерте и теперь наслаждается. Просто как вишенка в сиропе, она в своих эмоциях и впечатлениях от этого осуществленного желания купается, плавает, и ей так сладко и приятно, и желает всем, кто хочет, тоже вот такие мечты формулировать, загадывать, который можно осуществить, настолько крат человек. А вы чего хотите, расскажите в телеграм-чате душевного радио о том, может быть, у вас есть какой-то собственный способ загадывания. Может, он не такой тайный, вы поделитесь им с нами. Пишите в конце этого часа кому-то из вас, автора истории, подарю 10 промокодов на сайт «Сливки Бай».

0: Недушный день.
1: Гарри, Игорь, ясно, говорим мы про себя или вслух, когда заветная бумажечка с желанием нашим сгорает, как будто легче становятся все наши мечты и быстрее реализуются. Но вообще у нас в разные периоды жизни желания разного масштаба, потому что мы тоже не стоим на месте, как-то меняемся. Может быть, не очень бы хотелось, а может быть, и хотелось, но мы точно не те, что были в 15 лет, в 20, в 30. Мы уже другие совершенно люди. И в целом нет ничего плохого в том, чтобы захотеть поехать в Турцию на какой-то курорт или сходить на концерт в славянском базаре или купить швейную машинку, или захотеть увидеть небо, какое было во время вашего знакомства. Это главное не пропустить основные правила. Оказывается, есть правила загадывания желаний. И вот как они звучат. Первое. Нужно убедиться, что это наша потребность, а не подруги, не мамы, не тети, то есть не навязанные. Еще можно подумать, как изменится наше состояние, если вот эта мечта в жизни воплотится. И четко нужно все сформулировать. Обязательно. Желания требуют работы над собой. Нужно их правильно формулировать, проверить, нет ли надуманных каких-то препятствий, убедиться, что вот это все соответствует нашим ценностям. Но чтобы ускорить исполнение желаний через работу, с подсознанием можно зайти. Да, есть такая книга Джона Кехоу «Подсознание может все». Там подробно описано более десятка разных способов, легких и более сложных, которые помогут реализовать любую мечту. Там есть аффирмации, то есть еще утверждениями их называют, визуализации способ. По-моему, неплохо они звучат, когда мы уже в воображении все представили, желаемое как будто в действительности вот так вот воплотили, но и как будто это все переносит нас в сбывшиеся желания и помогает мечтам осуществиться. О своей мечте рассказала еще Лизавета, написала в телеграм-чат Душевного радио о том, что с детства любила мультфильмы Диснея, и когда узнала, что существует такой парк Диснейленд, загорелась этой идеей посетить, побывать там. И откладывала деньги на свою мечту. И вот Лизе 30 лет, Лиз, дайте 5. И, наконец, она смогла воплотить свою мечту с детства сформированную. Диснейленд в Париже покорила. И это, пишет, непередаваемое ощущение счастья и огромной радости. И всем Лизавета желает исполнения заветных желаний. Пусть кажутся они недосягаемыми, но мечтам обязательно нужно сбываться. Спасибо всем за истории. Лизавете тоже огромное. Очень рада, что у вас все получилось. Давайте вам поаплодируем на ваши истории. Сегодня получает от Душевного радио 10 промокодов на сайт Сливки.бай. Вот и еще одна мечта, которая поможет вам сэкономить и на что-то другое накопить и вот так осуществить. Правильно? Иногда наши мечты упираются в какие-то финансовые возможности, но я очень хочу, чтобы у нас этих препятствий с вами не было. Ну что, будем работать? Ну, а я уже пойду отдыхать. Услышимся завтра. Пока-пока!
0: Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Президент в Минской области посетил предприятие «Кидматек». Как пишет «Белта», Александру Лукашенко представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец – автомат ВКС-100Б. Председатель правления Нацбанка Роман Головченко, который прежде в том числе занимал пост руководителя Госкомвоенпрома, особо подчеркнул, что это производство стрелкового оружия в Беларуси создано фактически с нуля, а не опирается на советское наследие и школу. Это все, что выросло в независимой Беларуси, сказал Роман Головченко. Госавтоинспекция проводит масштабное профилактическое мероприятие по всей Беларуси по 24 августа. Основная цель акции – повысить безопасность грузовых перевозок. Особое внимание инспекторы уделят контролю за перевозкой сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции. Сотрудники ГАИ будут проверять, как размещен и закреплен груз, есть ли на кузове защитный тент, а также следить, чтобы проезжую часть не загрязняли перевозимые материалы. В Беларуси к новому учебному году откроют 4 новые школы. Об этом рассказали в Минобразовании. Это 2 школы новостройки в агроградке Прилуки и в городе Смолевичи на 1020 мест. 1 сентября планируется организовать подвоз около 55 тысяч учащихся. В этих целях будет задействовано около 1600 школьных автобусов. Применяются меры по созданию безопасной и бесперебойной перевозки. В каждом районе определены резервные автобусы. Всего планируют осуществлять подвоз в 2136 учреждений образования. В Беларуси поставили 2-й гастрономический рекорд за год. Произошло это событие во время автошоу в Лиде. Над блюдом старалась команда профессиональных поваров. Они скрутили 11-метровую мясную шаурму. Рекорд зафиксировали эксперты Книги рекордов Беларуси. После проведения замеров блюдо разделили между гостями праздника, как это было с мясной пиццей «Волковыски» на фестивале «Прожарка по-волковыски» в конце мая. И к новостям компании. А сегодня Crazy вторник в Доминос с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за 1 копейку. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля и 1 копейка, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 49 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 7 до 14 тепла, днем в Бресте и Гродно, а также в Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гомеле до 23 тепла, а в Минске завтра плюс 22 и возможны осадки. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Я уже 3 магазина обошла, купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
7: Впереди

0: хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Дорогой, стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
5: Если седая, то ночь. Если радио, то душевное.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. По медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко Фармакар ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин посетил Оршанский мясоконсервный комбинат, передает Билт, а предприятие перешло в доверительное управление агрокомбината «Дзержинский». В числе ключевых тем сегодняшнего обсуждения – загрузка мощностей, развитие сырьевой базы и перспективы увеличения объема выпускаемой продукции, включая мясные консервы и детское питание. В Беларуси завершился основной этап приемной кампании в учреждения высшего образования. План приема выполнен на 100%, об этом рассказали в Минобразовании. В вузы зачислены почти 47 тысяч студентов. Структура приема полностью отражает реальные потребности белорусской экономики. Каждый четвертый поступивший – будущий инженер, каждый десятый – педагог, медик или работник АПК. Также абитуриенты все чаще выбирают специальности, связанные с искусственным интеллектом. В Беларуси появится новая версия популярного кроссовера BLG X50, об этом пишет Билд. Новую версию популярного городского кроссовера будет отличать практичная и надежная связка мотора с классической коробкой-автоматом. Сейчас бренд BLG представлен в Беларуси 4 моделями – седаном S50 и 3 различными кроссоверами. Все модели адаптированы к белорусским зимам. Мощности предприятия BLG позволяют выпускать до 120 тысяч авто в год. С 15 по 17 октября в Минске пройдет

0: Душевный фестиваль «Белорусская столица» снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. И к новостям компании. Дни рождения, корпоративы, офисные перекусы – все решается на сливки.бай. Суши 40 штук за 28 рублей, пицца-гигант от 40 рублей и еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на сливки.бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля 49 копеек, 100 российских 3,56.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
4: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 7 до 14 с плюсом. Днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле до 23 тепла. В Минске завтра плюс 21 и осадки. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
5: Реклама.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброго дня.

и шкафа, лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Реклама. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
1: В Трицыны.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
1: В Трицыны.
0: А выгодные цены?
1: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Трицыны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопросы есть?
3: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат. Будем вас,

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Плетай косы, на дворе весна, хватай руку, все с собой взяла, мы с тобой вперед, тысячи шагов прекрасно, веяние кружит,

0: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Havail Dargo готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком Шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком Шоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документ утверждает положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в этой сфере. Предусматривается продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма на неограниченный период действия. Изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах, находящихся вдали от больших населенных пунктов. Теперь есть возможность уплачивать специальный сбор вместо налога. В Беларуси около 2600 школ откроют двери для знаний 1 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании, передает Белта. Также добавили, что с 1 сентября изменится порядок в организации школьного питания. При одноразовом будет обязательно предоставление второго завтрака, а для учащихся во вторую смену – полдник. Кроме того, денежные нормы на питание увеличатся на 5%. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как отцу оформить декрет, пишет Белта. Чтобы отец получил декрет по уходу за ребенком до 3 лет, мама должна подать справку о своей работе и прекратить получение пособия. Отец оформляет декрет в том же порядке, предоставляя нужные документы. Отпуск можно поделить. Мама берет первые 2 года, отец – 3-й. Пособие составляет 100% зарплаты. В Минтруда также напомнили, что право на отпуск и пособие есть у работающих бабушек и дедушек. Пенсионерка в США основала женскую деревеньку из крошечных домиков «Птичье гнездо». Так называется поселение, находится в штате Техас. За $450 в месяц дамы получают тихое и безопасное место для жизни, а также сплоченное сообщество. Спрос на проживание в деревне огромный – 500 человек на место. Отбор кандидатки проходит суровый, потенциальную новенькую собеседуют всей деревней. Мужчинам в этот рай вход запрещен. И к новостям компании. Сегодня Crazy вторник в доме нас с Coca-Cola. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Coca-Cola банка 0,33 за 1 копейку. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 49 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 7 до 14 тепла, днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле до 23 тепла, в Минске плюс 21, возможно, дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.
0: Реклама.
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
3: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь... Легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
4: Каждый будний день с 17 до 18.00.
0: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: мясокомбинат.
1: Слонимский мясокомбинат. Каждому по вкусу.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное Лея 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Светофор.
3: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Депутаты Палаты представителей по 23 августа работают в избирательных округах. Парламентарии в том числе проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. Как белорусские школьники будут изучать искусственный интеллект, рассказали в Минобразовании. В учебных программах по информатике 6-9 классов акцент сделан не только на теории, но и на функциональной грамотности, умении учащихся применять цифровые навыки в повседневной жизни. Школьники начнут изучать технологии ИИ, использовать его осознанно, безопасно, с пользой для учебы. Ребята узнают, как составлять запросы искусственному интеллекту и проверять достоверность той информации, которую они получают. В Беларуси стремительно заканчивается квота на беспошлинный ввоз электромобилей для физлиц. На 14 августа оставалось 1027 машин из 6200 выделенных на этот год. Квота для юрлиц уже исчерпана. После окончания льготной квоты для граждан ввоз электромобилей станет платным. При этом освобождение от НДС для электромобилей не старше 5 лет продлено до конца 2028 года. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящая», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени принесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 49 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 7 до 14 с плюсом. Днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Бресте и Гомеле до 23 тепла. В Минске завтра плюс 21, пройдут осадки. Это были главные новости к этому часу. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на «Тикет.Про».
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: звук поставь.
1: Сверим время. 19 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Президент в Минской области посетил предприятие «Кидматек», где находится собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия. Как пишет Билд, Александр Лукашенко подчеркнул, стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. На поле боя судьбу решают люди и солдаты, а для солдат необходимо оружие. Это основа любой армии. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили более 85% многодетных семей. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты. Во всех регионах матпомощь на подготовку детей к школе получили более 97 тысяч многодетных семей. Ее размер на каждого школьника составил 159 рублей 11 копеек. Общая сумма выплат составила примерно 31 миллион рублей. Минобразование определило тему первого урока в новом учебном году. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня, силы и процветание Беларуси завтра». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Методические материалы, презентации и сценарии из библиотеки единых уроков будут размещены на национальном образовательном портале. В Беларуси поставили второй гастрономический рекорд за год. Произошло это событие во время автошоу в Лиде. Над блюдом старалась команда профессиональных поваров. Они скрутили 11-метровую мясную шаурму. Рекорд зафиксировали эксперты Книги рекордов Беларуси. После проведения замеров блюдо разделили между гостями праздника. Как это было с мясной пиццей в Волковыске на фестивале «Прожарка по-волковыски» в конце мая. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 49 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 7 до 14 тепла. Днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле до 23 тепла. Завтра в Минске плюс 21, возможны дожди. Это были главные новости за сегодня, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Mam co 30 kopca ca.
1: Душевное радио.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

плачь, не плачь, о, Саша, не плачь.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

Тверим время. Час после полуночи. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.